0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 07:08 на часах, друзья. Давайте пообщаемся, узнаем, чем будет наполнен этот вторник, 29 сентября, в первом утреннем шоу на радио Юнитон.
2: Ну чем? Смотрите, мы можем наполнить вашу жизнь субботником. 3 октября официальный
3: это
2: городской субботник.
3: Что это ты? Откуда ты нахваталась вот этого?
2: Ну, если вам...
3: Я не знаю.
2: Надо.
3: Первый раз слышу.
2: А вот.
3: Я буду на работе.
2: Уже мэр позвал всех, давайте на городской, общегородской субботник.
3: Не знаю, мне пришли уведомления о том, что налоги надо заплатить.
2: О, это да, кстати.
3: Вот это я точно знаю.
2: Почему-то сегодня ночью.
3: До 1 декабря. И будем спать спокойно.
2: До 1 декабря?
3: Да.
2: До 1 декабря.
3: Вагон времени, потом забудем.
2: Нет, вот надо сейчас.
3: И будут дополнительные пение начисления.
2: Пока висит уведомление, надо заплатить. Ну а что касается праздников этого дня, давайте изучать. Их не так много, но они такие душевненькие. Ну поехали. Сегодня можно отметить Всемирный день сердца.
3: Обязательно отметим песни про сердце.
2: И мое сердце. Нет, да.
3: Другой.
2: Другая песня.
3: Другая песня.
2: Так, хорошо. Подожди, а еще что про сердце?
3: Паскаль, «Шелковое сердце». Но не будет и этой песни.
2: Тоже, да?
3: Что-то будут звучать ритмы современной эстрады.
2: После слова «эстрада» слово «современное», они как будто...
3: Где Паскаль и где мы?
2: Они как будто не сочетаются.
3: Не, ну если хотите, чтобы Паскаль прозвучал и поиграл,
2: если вы помните,
3: напишите,
2: кто это.
3: Макс Телеграм организует.
2: Ну а вообще сердце берегите. Кстати, по поводу таких медицинских историй, сегодня день оториноларинголога.
3: Лор, короче говоря, нужный доктор, которого я боюсь больше, чем стоматолога.
2: Ну потому что это доктор, к которому мы ходим чаще всего по причине того, что, ну, это наше больное место. Ну потому что люди многоговорящие и зависящие.
3: Ну еще есть воспоминания, Юлечка, год 1992.
2: Так.
3: Владивосток.
2: Так.
3: И я в больнице на скорой с океана.
2: Вот
3: тут отрезали, там разрезали.
2: А, да, вот там вот все было.
3: Вообще, тут забыли потом, кстати, еще.
2: Друзья, берегите сердце, нос, ухо, горло, нос.
3: Ухо, горло,
2: вот
3: нос.
2: Это вот помните,
3: и
2: да?
3: И что еще можно поберечь?
2: Ну и еще из интересного, в 1650 году открылось первое в мире брачное агентство.
3: Берегите браки. Брачные узы.
2: Ну и мы тут решили, знаете, раз сердце, брак, мы решили поговорить про семью в целом. И вопрос сейчас будет к вам. Следующий, кто заходит в наши социальные сети, уже видит тему, которую мы хотим с вами обсудить. Звучит она так. Что вы любите делать всей семьей? Ну или просто делаете всей семьей? Ну потому что не всегда то, что вы любите, заставляют делать всей
3: я
2: семьей.
3: Я разрываюсь. Я просто разрываюсь теперь. Вот это вот голосование. Я все хочу.
2: Не, ну давай.
3: Голосование запущено у нас в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Да, там есть играть в игры, готовить что-то вкусное, смотреть кино, гулять на улице, в парках, во дворах, путешествовать, кататься на коньках и лыжах. Ты знаешь, я мастер спорта по катанию.
2: Кстати, да.
3: У меня коньки круглый год в машине. Беситься, ходить в кафе-ресторан. Ну я не знаю, за
2: я
3: что голосовать.
2: Я голосую за свой вариант. Объясню, потому что голосование очень узкая у нас такая семейная традиция, которую мы любим делать все вместе, это ходить за грибами. Вернее, как? Я не очень люблю это делать, потому что я их никогда не нахожу. Но поехать всей семьей, вот это собраться, всей семьей выехать, причем там поколение от родителей до вот мелких вот этих, которым вообще даром не нужны ваши грибы, они ждут, обычно, знаешь, когда приезжаешь в лес, они такие, а когда пикник будет?
3: Да, обязательно.
2: Вот это вот, без этого.
3: Термосочки налили, да, вкусняшки взяли.
2: Поэтому у нас такая семейная традиция выезжать в лес, это называется за грибами.
3: Ну, в любом деле нужен человек, кто будет наливать. Чаек вот из термоса. Вот,
2: нарезать, да. Там колбаску.
3: А там уже там все нарезано.
2: Уже все нарезано,
3: из пакетика,
2: да?
3: Достать. А еще в контейнерах вот этих пластиковых бутербродики уже сложены.
2: А вареные яйца. Ну, так ты определился? Все-таки нужно выбрать какой-то приоритетный.
3: Да, я проголосовал за путешествие.
2: Ой, ну как это вот это...
3: Ну,
2: хорошо.
3: Потому что, Юль, потому что в серой рутине будничной, вот этой ранноподъемной пушевской, хоть что-то должно в жизни запоминаться.
2: Ну,
3: на
2: хорошо.
3: Грибы меня никто не зовет. На грибы, по грибы. А все остальное, мне кажется, более такое каждодневное.
2: Так и хорошо, мы сегодня говорим, возможно, про какие-то каждодневные или каждые выходные вы что-то делаете.
3: А решит для себя... По-своему.
2: Причем мы говорим, опять же, не только про, возможно, вашу семью нынешнюю. Может быть, вы с семьей как-то постарше, но имеется в виду
3: с родителями.
2: Да, у вас есть момент, когда вы собираетесь все вместе и что-то вместе делаете. Что именно рассказываете, пишите к нам в Макс или Телеграм.
1: Да, по-доброму сегодня.
2: На номер 8-983-510-107. Либо, как уже было сказано, в наших соцсетях, это группа ВКонтакте, Макс-канал и Телеграм-канал, уже стартовала тема голосования. Там в комментариях можно рассказывать. Причем вопрос на сегодня такой, двоякий. Что вы любите делать всей семьей и что вы делаете всей семьей?
1: Да-да-да.
2: Потому что я знаю... одну прекрасную семью, чудесную семью, они классные.
1: А то они сейчас слушают, нет?
2: Я вот поэтому и боюсь. Да,
1: ты аккуратненько-то.
2: Но каждую субботу вся семья занимается уборкой. Вот никаких отмазок, никаких работ, ничего. Каждую субботу у каждого есть свои обязанности, и вот все вместе занимаются уборкой. Все, точка. Никакие варианты не принимаются.
1: У нас, по-моему, тоже был какой-то, наверное, субботой была, когда вот эти вот салатники хрустальные доставались, надо было стеклянные полочки в стенке помыть. Наверное, да, были такие традиции, если они остались. Рассказывайте, друзья, первые послания после песни «Сердечный» в эфире через 3 минуты зазвучат.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы.

0: Вот смотри, Юля, одной песней угодили всем. И в день сердца, и в день отоларинголога. Возьми мое сердце, возьми мои уши. Уши, горло, нос. Уши, ухи, берегите ухи.
1: Вот так вот душа превратилась в уши. Ну давайте напомним тему, друзья. Несколько минут назад ее вам представили в эфире. Тема сегодня звучит так. Что вы любите делать всей семьей, ну или не любите, делаете всей семьей? Вот не просто, да, там, один пошел вот это сделал, там, другой там еще что-то. А вот обычно собираетесь всей семьей и это делаете.
0: Первые послания уже прилетают к нам. Макс, канал, телеграм-канал, смс и личные сообщения. Номер 8-983-510-107.
1: А вот, например, Антон нам написал: мы всей семьей любим кататься на велосипедах, понятное дело, в теплое время года.
0: Логично.
1: Вы приезжаем в парк, либо берем на прокат, либо, если есть возможность, недалеко от дома берем свои велосипеды.
0: Очень крутая история и традиция, молодцы.
1: А кто у вас обычно вот это впереди, как это?
0: Папа.
1: Папа, да?
0: Ну, если папа там не везет в рюкзак с едой и отстает, то папа впереди, да, прокладывает
1: маршрут. Я вот уже не люблю впереди ехать, потому что мне надо контролировать всех. Я все время вот это вот поворачиваюсь назад. Где все?
0: Это режим мамы-курицы. Всех собрать, да, вот это?
1: А вдруг вот это вот
0: никто не потерялся.
1: Съедет с дороги куда-нибудь. Дальше Светлана пишет. Мы всей семьей перед Новым годом лепим пельмени.
0: Классно, здорово.
1: У многих вот эта семейная традиция. Разница только со Светланой в том, что многие это делают там 1 или 2
0: на
1: января, да. Либо к Рождеству ближе уже. Дальше. София, наша юная слушательница, я так понимаю, написала: если вот мы играем в настольную игру детектив. Но когда мы дома, мы любим по вечерам играть в разные вот тоже настольные игры. Ну и если, опять же, на выезде где-то, я так понимаю, берут с собой.
0: Да, берут с собой и приобщают всех, кто играет
1: в детектив. Ну это, кстати, классная традиция.
0: Осияй, детектив.
1: Вот сейчас многие поймут, Алексей написал: наряжаем елку.
0: Ну да, Правда, точно.
1: У многих я знаю, что это семейная такая традиция. Семейная история, да.
0: Ой, вот смотрите, вроде как сентябрь. А мы тут и про Новый год, и про лепку пельменей новогоднюю. Я, кстати, уже знаю, Юля, где я буду в эту новогоднюю ночь.
1: Ой, да. Это что, кто в сентябре планирует Новый год? Да. Вот это надо же за неделю, когда у тебя спрашивают,
0: Юль, у меня
1: а ты еще не знаешь.
0: В этом году должно пойти по плану.
1: Может, зря сказал.
0: Пошло не по тому месту вообще. Все лето.
1: Присоединяйтесь, друзья, к нашей теме. Мы чуть позже почитаем еще ваши сообщения. Все подробности в наших соцсетях. Добро пожаловать.

0: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
1: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
2: Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 4-5-6. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
0: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила!
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
0: Значит, вместо обеда в «Приз».
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: FM

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7.27 Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Пуш расскажет о том, что звезды приготовили на день сегодняшний, а сегодня вторник, 29 сентября.
2: Вот вчера понедельник был, ты помнишь, да? Какой-то больше позитивный такой, посмотрим, каким будет вторник.
1: Давайте выяснять. Овны, сегодня счастливый и очень необычный день. Пожалуйста, готовьтесь к признаниям в чувствах, предложений руки и сердца, романы будут и немного флирта. В общем, вам будет не до работы.
2: Ой, овны, ну что вы творите?
1: Работоспособность на нуле, зато счастье в дом придет.
2: Тельцы, сегодня вы уязвимы как никогда. Захочется, чтобы никто вас не трогал, никто к вам не приставал. Ну вот в этой ситуации вас поддержат только родные. Будем надеяться, они не будут вас трогать это? И приставать.
1: А я знаю, но такой тельчиху, чтобы не поприставать.
2: Пусть потому... пристает.
1: Я к ней тоже могу поприставать. Далее, близнецы. Вам сегодня придется брать ответственность и решать за всех. Направлять, наставлять, руководить. Но если что-то пойдет не так, шишки достанутся, естественно. Естественно, тоже вам. Поэтому принимайте только взвешенные решения.
2: А почему никто не работает вокруг? Почему все вы, да?
1: Ну, смотря шишки какие, кедровые шишечки.
2: Кстати, орехи такие дорогие, пусть падают. Раки, делая что-то от нового проекта до уборки дома, действуйте как хороший шахматист. Продумывайте все на несколько ходов вперед. Правило «после нас хоть потоп» сегодня не работает.
1: А жаль, да? Далее, львы, сегодня день успешных переговоров, хороших заказов и удачных сделок. Вы на коне. Но если везет в финансах, то, извините, звезды предупреждают, что нужно ждать проблем на любовном фронте.
2: Ну вот почему оно не может все вот быть синхронно?
1: Не везет мне в картах. Повезет любви.
2: Именно
1: а
2: так.
1: Тут наоборот.
2: Девы, день подходит для того, чтобы навести порядок. Не только в шкафу, но и в своих планах. Разберите завалы, вычеркните лишнее, оставьте главное. Станет легче дышать, причем в прямом и переносном смысле.
1: Спасибо, Юля, ты знаешь, на что надавить на больную, чтобы дышать.
2: Девы, мне кажется,
1: было,
2: самые чистоплюи вообще среди всех знаков
1: зодиака. Я вчера менял постельное белье, Юлечка. Поднимаю матрас.
2: А что ты не в выходные это делаешь?
1: А когда хочу, тогда иди.
2: Понятно.
1: Поднимаю матрас на резиночку, просто и натягиваю. А в этом вот шкафу-то, который под кроватью-то, который подъемным механизмом, пылинки.
2: Ужас какой.
1: Это две штуки, Юлечка.
2: Отвратительно.
1: Так я ж потом до пол первого-то мыл, вымывал все оттуда.
2: Включилась
1: девы.
2: Хозяюшка.
1: Мы такие, да. Далее, весы. Вас сегодня заметят и оценят. Возможно, даже похвалят прям при всех. Не скромничайте, принимайте комплименты с достоинством и не забудьте сказать спасибо.
2: Ну, вот смотри, мне нравится сегодняшний день. Давайте посмотрим, что у скорпионов.
1: Что у тебя, Юля?
2: Скорпионы, верьте людям на слово, даже если грызет сомнение. Не проверяйте, не подозревайте, не следите, иначе сильно обидите того, кто хочет вам добра.
1: Ты реально веришь на слово сегодня?
2: Нет.
1: Ты в курсе, что доллар 63 рубля 12 копеек
2: стоит? Нет.
1: Ну, правильно.
2: Ну, вот сейчас прочитала гороскоп и как будто бы начинаю верить. Уже
1: хорошо, что сразу прям не согласилась, Юль. Далее, стрельцы. День удачен для мелких, но важных дел. Забрать посылку, записаться к доктору, купить ту самую мелочь, которую давно хотели.
2: Козероги, во вторник возможен досадный промах. Забудете, например, о встрече или не сделаете что-то важное. Просто у вас слишком много всего, много дел. Но объяснить это остальным, к сожалению, не получается.
1: Поэтому окружение
2: опять
1: козерогов...
2: Опять же, шишки все полетят на вас.
1: А я сейчас просто к окружению козерогов сейчас обращусь. Не лезьте к людям. Не мучайтесь одни козерогов. И мы так...
2: Не до вас вообще.
1: Там напредсказывал гороскоп на этот. Ну и внимание, водолеи. Утро может показаться суетливым, но все быстро устаканится.
2: Именно так.
1: Во вторник утром, да? К обеду, уважаемые водолеи, вы войдете в ритм, а к вечеру сделаете даже больше, чем планировали.
2: Ну и рыбы, вам пора разобраться с бытовыми вопросами. Их все больше, и они требуют вашего вмешательства.
1: Ну идите хотя бы новую губку для посуды купите. Бытовой вопрос.
2: Бытовой.
1: Вопрос будет решен. Решен.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:34 в Новосибирске. Мы, друзья, готовы напомнить тему сегодня семейную в первом утреннем шоу. Девчонки, мальчишки, кого везут на учебу, на тренировки, тоже пишите нам. А вопрос такой.
2: Мы сегодня выясняем, а что вы делаете всей семьей? Вот это не то занятие, которое там каждый чем-то своим занят, а вот собираетесь всей семьей и делаете
1: так,
2: это.
1: Пельмени были, лепили, в детективы настольные играли.
2: Александр, кстати, нам написал про плов. Всей семьей делаем плов, кто-то нарезает морковку, кто-то там, папа, я так понимаю, стоит у казана, там вот
1: это вот круто.
2: Все, да?
1: Очень
2: вкусно. Ну классная история, да.
1: Вот от Юрия мне надо сообщение озвучить срочно.
2: Давайте, Юрий написал. А мы любим всей семьей поспать до обеда. Юрий, это прекрасно, что у вас вся семья это
1: если
2: любит.
1: Вот все спят. А если кто-то один встал, это же все
2: это
1: началось.
2: Начинается. Вот это вот
1: хлоп-хлоп,
2: чайник
1: шипит на всю кухню, там раздается эхом до комнаты.
2: Им же кажется, что они такие в комнату заходят, так в спальню, так тихонечко, да? Нет, вы не тихонечко заходите.
1: Следом за тобой идет кот. Мяу! Есть хочет. А я ел вот 10 минут назад грызть корм, ну. И все, и все проснулись.
2: Давайте еще аудиосообщение от Антона послушаем. У них такая интересная в семье есть,
1: да,
2: история.
1: Классная. Запускаем в эфир.
3: Доброе утро, дорогие ведущие. Мы с женой занимаемся спортом, любим найти какой-нибудь город, ну, ближайший Томск, Кемерово, там, допустим, Красноярск какие-нибудь, чтобы на машине посмотреть, проходят ли там какие-то турниры, собираемся, едем туда на турнир, поиграем на турнирчике, вечером погуляем по городу, посмотрим окрестности и на следующий день домой, так вот, пару раз в месяц в какой-нибудь город ездим.
1: А во что играете, Антон?
2: Во что играете? У нас потому что такие разные предположения.
1: Мы думали, может, бег? Ну, бегом не в бег.
2: Нет, я подумала бы, что это какая-то командная игра, волейбол, баскетбол,
1: теннис.
2: Что-то такое.
1: Шашки?
2: Прям интересно стало.
1: Антон, напишите нам словечко одно еще, если не сложно. Ну и давайте перейдем к погодным данным, а еще намекнем на раздачу подарков.
2: А раздача подарков будет в игре «Операция подмена» через несколько минут. Готовьте мессенджеры для участия и для получения подарков.
1: Ну и ловите данные от Западно-Сибирского метеоагентства. Сегодня в городе днем осадков не ожидается, а ветер будет южный 2-7 метров в секунду.
2: Сегодня, по крайней мере, минусовых температур ночью не было. Около 5 градусов сейчас выше 0.
1: Да, 6,5 я даже видел. Прям с половиной.
2: Вот это половина,
1: заметь,
2: конечно.
1: Половина моя. А днем, правда, будет достойно тепло и по-осеннему здорово. 16-18 со знаком плюс.
4: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
5: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.
4: 7:41 подарки для вас, друзья. Здесь на радио Юнитон в шоу «Пуш» будем вас кормить.
5: Будем вас кормить, и благодаря чему это? И благодаря кому все это будет происходить?
4: Безумно крутая шаурма угощает. Победителю игры достанется сертификат на 1000 рублей.
5: И вот как понять, что вам пора на обед, на завтрак, на ужин? Вы прям чувствуете, да? Ну, конечно же, аппетит становится безумным. А когда аппетит безумный, выбор очевиден. Безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно. Наши слушатели, кстати, вчера поделились фотографией, как заехали, прикупили. Ну, а у вас есть возможность заполучить сертификат и абсолютно бесплатно все это попробовать.
4: Напомним правила игры. Мы берем песню, известную в широких кругах, не только в узких. Вчера было непросто, сегодня легче-легкого будет задание. Переделываем музыку, настроение, стиль. Слова сегодня оставили на месте и получили. Получился абсолютно новый оригинальный хит.
5: И вот эта вот музыка, которая будет вас сейчас сбивать с толку, но вы все-таки соберитесь и вспомните, кто в оригинале поет эту песню.
4: Кто поет в оригинале? Писать ответы к нам в Макс и Телеграм обязательно с вариантом ответа. Указывайте свой номер телефона.
5: Ну а номер нашего Макса и Телеграма 8-983-510-107. Кто первый присылает верный ответ, тот и забирает подарок.
4: Я хочу сейчас обратиться к тем, у кого очень крутая акустика стоит дома или в машине.
5: Ну-ка.
4: На полную, там нужны глубокие басы. Ну и не забывайте отправлять нам варианты ответа. Погнали, задание в студию.

0: 7.47 уже в Новосибирске, друзья. Подводим итоги игры «Операция подмена». Мы вам дали сегодня музыкальное задание, где сохранили текст, но поменяли музыку.
1: Она кого-то сбила, кого-то нет. Но давайте сейчас послушаем еще раз фрагмент и будем подводить итоги.
0: Прокачаем это вот.

0: Вот так мощно, друзья, сегодня преобразилась песня «Кого сейчас скажем», озвучивая верный ответ, но сначала по неверным пробежимся.
1: А их тоже, кстати, было достаточно. Вы перепутали нашу сегодняшнюю героиню с кем?
0: Артика Асти и просто Анасти, моя Мишель, Мари Краймбрери и Клава Кока. Зиа Эрт была еще. Зиа Эрт.
1: Но все-таки у нас сегодня Юля Зиверт.
0: Зиверт, правильный ответ. Стоп-игра «Кому подарки».
1: Первый верный ответ пришел от слушателя. Номер телефона заканчивается на 4023.
0: Безумно крутая шаурма угощает победителя. Вручаем вам сертификат на 1000 рублей. Ну и в оригинале эгоистку запустим в эфир.

0: поставь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
1: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: КПД «Газстрой». Собственное производство.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
4: Марский продукт для людей с широкой душой.
5: Какой прекрасный вид сверху!
6: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: сибирской столице 8:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вам пришло голосовое сообщение.
2: Вы все еще спите?
3: Тогда мы идем к вам!
4: Первое утреннее шоу на радио «Юнитон». Юля Бородина, Артем Фадеев. Раньше всех. 6.55 на 107 FM.
5: Друзья, это радио «Юнитон», первое утреннее шоу. Безумно рады встрече с вами. Каждое утро мы то и рано стартуем. Начинаем-то в 6.55. Да. А если вы с нами с самого начала, молодцы.
2: Ну вот это вы вот классно делаете.
5: А если только-только-только-только-только-только летели, проснулись, поехали, мы готовы тему для разговора напомнить и ваших сообщений набросать, зачитать в эфир.
2: А сегодня она такая очень душевная тема, потому что мы сегодня говорим про семейные моменты и выясняем, а что вы обычно делаете всей семьей вместе? Вот
5: да.
2: Не каждый
5: собираемся
2: по отдельности.
5: Собираемся и...
2: Что? Ну, например, Светлана написала, а мы играем в лото, только вместо денег у нас конфеты. Ну, классно.
5: Здорово,
2: же,
5: прикольно.
2: Да?
5: Про лото, кстати, было несколько сообщений, вот так мы их и объединили.
2: Ну, давайте, вот, пожалуйста, Олеся тоже про это же написала. Но она, правда, рассказала про детство. Мы в детстве всей семьей играли в лото. Мы тоже...
5: Было дело, это прям семейные были...
2: Не в лото, в белую ворону мы играли. И еще в какую-то игру, не помню.
5: У нас в качестве вариантов ответа и ваших историй очень много было лепки пельменей, приготовления чего-то в казане,
2: плов,
5: да?
2: Плов, да, был еще.
5: Дима написал. Нет, готовить нет. А вот есть вместе что-то вкусненькое, это да.
2: Ой, ну вот это... Не, ну классно, что вы в семье собираетесь, всей семьей. Обычно же сейчас в нашем современном ритме жизни. Да, кто пришел, быстро поел, там пошел своими делами заниматься.
5: Точно,
2: там
5: точно.
2: Третий пришел. Ну то есть вот сесть
5: я
2: за столом,
5: знаю,
2: все вместе.
5: Я пытаюсь сейчас вот эту традицию, как было раньше,
2: да,
5: на ужин, как минимум, точно всех собирать.
2: А Татьяна написала, на больное наступило сейчас, некоторые поймут. Все вместе, всей семьей картошку копаем.
5: Да что такое?
2: А мы же не говорили, да, что именно вот прям...
5: Труд объединяет тоже. Не только путешествия и поедание еды.
2: Ну потом зимой будете вспоминать, ну как классно, да,
5: мы накопали.
2: Все копали.
5: Есть что? Есть что поесть.
2: У нас обычно было, если ехали на картошку, то там тоже все вместе, всей семьей просто распределялись обязанности. Я там, когда сажали, бросала. Там кто-то из родственников копал, а папа собирал колорадского жука. У него была отдельная миссия.
5: Не, ну картошки-то нет в магазинах. Конечно, надо копать обязательно. Тащить ее в погреб. Вот это в овощехранилище.
2: А потом идешь в это овощехранилище. Магазин-то за углом, а овощехранилище
5: идти. Полтора килограмма приготовить. Но нет, надо свою.
2: Евгений написал. Нам нравится всей семьей ездить в Колывань. Там, пожалуйста, и храм, монастырь, музей интересно есть. Ну вот прям
5: такое
2: такая семейная история.
5: Семейного притяжения.
2: Ну,
5: здорово.
2: Классно. Сейчас, кстати, что касается голосования, большинство из вас, из того, что мы вам предложили, наверное, такие самые популярные моменты семейные, первое место занимает путешествовать вы любите всей семьей.
5: Ну потому что оставляет яркие воспоминания, неважно, вот далеко-далеко, либо
2: или
5: до Колывани доехать,
2: куда-то,
5: почему
2: да.
5: бы и да.
2: А, на втором месте сейчас это гулять. Пошли куда-то в парк, да, где-то во дворе погулять, ну тоже всей семьей.
5: Шаурму на лавочке заточить.
2: Ну тоже хороший вариант. Ну а третий вариант, кстати, сейчас третье место, вернее, занимает, это ходить в кафе, рестораны.
5: Голосование.
2: Кстати, я знаю, что многие выходные устраивают такие вылазки, вот всей семьей есть традиция обязательно пойти вот в это заведение.
5: Главное заработать, чтобы было на

0: Идти, друзья. Да. Ну и это, эти варианты ответа, которые мы озвучили не только, можно увидеть в голосовании в группе Радио Юнитон ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. Также работает Макс-канал. И сообщение можно писать на номер 8-983-510-107. Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: И вот со вчерашнего дня в «Гемотест» можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы все еще спите?
3: Тогда мы идем к вам! Первое утреннее шоу на радио «Юнитон». Юля Бородина, Артем Фадеев. Раньше всех. 6.55 на 107 FM.
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас «Рулевые» на радио «Юнитон».
1: 8.12. Первое утреннее шоу. Здорово и приятно, что настроились на волну радио «Юнитон», друзья. Поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 5 баллов затруднений.
2: Сегодня как-то попроще, чем вчера, хотя есть сложность.
1: Но сегодня нет скрибали лед с лобового стекла.
2: Я думаю, что за скрибали лед? Думаю, кто это? Что сегодня нет скрибали лед?
1: Отскребун. Это я.
2: Так вот, давайте смотреть. Левый берег. Затруднение сейчас возле площади труда. Тут все стандартно. Станиславского от площади Станиславского стоит, Ватутина от Котовского.
1: Когда же это все изменится, да?
2: Летом? Ну, в смысле...
1: Что это летом изменится?
2: Летом в 6 утра нормально.
1: Не, там. Ну я тоже в 5.50 проскакиваю, Юль. Ну как же трудно там пробираться
2: трудно,
1: потом.
2: Трудно сейчас на улице Бронной. Кто пытается с Прокопьевской заехать. Также сейчас есть сложности на улице Тюменской и Винаповский мост. Ну так, плотно себя чувствует.
1: От 9-й гвардейской дивизии стоит у нас троллейная в сторону Тещиного языка.
2: Ну и есть методка...
1: Методка.
2: Метка
1: ДТП. Какая хорошая методка, нехорошая методка.
2: Это для
1: методка,
2: тех, кто со стороны Колыванского шоссе пытается на кольце заехать на улицу Большую. Поехали на правый берег, мосты более-менее в рабочем движении. Не очень нравится мне Октябрьский мост, он поплотнее, чем Димитровский, но все равно неплохо.
1: Большевичка от разъезда Иня до Буглинского моста, красная линия на карте. Далее Каменское шоссе и Богдана Хмельницкого на всем протяжении. Курчатова от Курчатовского колечка до Объединения. На Фадеева снова не попасть, не выехать на Кедровую с улицы Александра Чернобровцева. Пробка начинается от Краузе и заканчивается на Мельнице.
2: Ну вот вчера мы так быстро не озвучили информацию, вчера ее было больше, а это говорит о чем? Что сегодня как-то стало лучше. Поэтому давайте
1: мы в это верим, по крайней
2: сохранять
1: мере.
2: Эту тенденцию.
1: Точно,
2: ну
1: точно.
2: А если о чем-то не сказали, пишите в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107.
1: Слушайте радио «Юнитон» и обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас «Рулевые» на радио «Юнитон».

0: 8.16, Push Uniton, друзья, вместе встречаем вторник. Сегодня 29 сентября. Как поживаете? Какие новости? Что интересного?
1: Какие новости? Ну, смотри, хотели новость. Новости, да, которые мы
0: жду.
1: Заслужили.
0: Ну, спасибо, да? Начало так себе.
1: Не, ну смотри, я могу тебе рассказать о том, что появились туалеты с дедлайном. 10 минут на кабинку дают, после чего дверь автоматически открывается на улицу. Я про уличный туалет.
0: Здрасте. Здрасте, ты такой вот.
1: Ну, то есть вот, я же говорю, новости, которые мы заслужили. Или, например, женщина из Колумбии вышла замуж за автобус. Она влюбилась в красный автобус и втайне провела свадебную церемонию. Там, значит, платье, торт, кольцо, все как положено.
0: Она ему...
1: Говорит, она его полюбила, потому что он молчит.
0: Канистру дизеля ему принесла в подарок на свадьбу?
1: Кстати, я не стала вникать в подробности этой
0: информации. С дизелем все гораздо проще. Хотя, друзья, мы едем везде, успеваем сегодня, это точно. И, кстати, мы готовы налаживать маршруты в нашем эфире с подарками и звонками.
1: У нас впереди игра «Маршрут настроен». Если вы хотите заполучить сертификат на заказ пиццы, то нужно действовать. И действовать прямо сейчас. Телефон прямого эфира 209-0507. Справитесь с заданием, подарки заберете, настроение улучшите.
0: Точно-точно, набирайте.
1: Вторник будет на все 107%.
0: Ну и не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» – гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Именно здесь можно приобрести, например, говядину замороженную за килограмм 769,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
2: Реклама. Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
3: Где-где?
4: В радиотехнике!
2: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
5: Который час? Время для «Додо пиццы».
6: «Додо».
7: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
8: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
9: И зависти.
7: Значит, вместо обеда в «Приз». Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
11: Ты так быстро подружился с преподавателем?
12: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
6: «Додо».
13: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
15: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
8: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
16: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на даче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
17: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8-800-187-251.
1: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
2: КПД «Газстрой». Строим твою историю.
3: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: ФМ 100 из

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8.26. Давайте играть, как и обещали, в первом утреннем шоу. Маршрут настроен. Прокатимся по городу с ветерком виртуально. Ну и победителю, конечно же, преподнесем подарки в виде сертификата на заказ пиццы и угощений, которые вы выберете самостоятельно.
3: Ну а что касается правил игры, ну тут действительно все просто. Мы вам обозначаем две точки в городе. Ваша задача отгадать, сколько минимально по времени займет этот маршрут, этот проезд.
2: Варианты подкинем.
3: С учетом дорожной обстановки, которая сейчас имеется.
2: Точно.
3: Новосибирске.
2: Точно.
3: Ну и сегодня справляться с заданием будет Никита.
2: Никита, здравствуйте и доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Давайте,
3: Никита,
2: у нас для вас
3: прекрасный низкий баритон. Ты лучше разбираешься, это баритон.
2: Да, да.
3: Никита, говорите больше прекрасно.
2: Никита, а вы больше говорите или больше ездите по городу? Как ваша жизнь устроена?
4: 50 на 50 и говорим, и едем.
2: Приехал, поговорил, да?
3: Ну, пока еду, говорю. Ну, неплохо. Вот сейчас
2: нормально.
3: Как раз, мне кажется, та самая ситуация. Никит, мы желаем вам удачи.
2: Поехали.
3: Итак, напомним, вчера мы остановились у концертного зала Евразия.
2: Сибирь, концерт Евразии, ДК «Строитель», кто как помнит.
3: Это на Селезнёва.
2: На,
3: да?
2: Селезнёва, 46.
3: А вот поедем мы сегодня прямо на другой берег, на левый, и поедем до вокзала Новосибирск-Западный.
2: Как вы думаете, сколько минимальный маршрут по времени сейчас займет?
3: Итак, три варианта ответа. 27 минут, 37 минут, 47 минут.
2: 27, 37, 47. Никита, вам
4: 27.
2: Выбирать. Сразу, без вариантов.
3: Итак, ваш вариант точно какой?
4: 27.
2: Проверяем.
3: Ну,
2: вы,
3: знаешь,
2: сами сказали.
3: Никита говорит и говорит по делу.
2: 27.
3: Вот если сказал, значит правильно.
2: Правильно,
3: ответ.
2: Победа, мы вас поздравляем.
4: Ура!
2: Вот так вот, победная.
3: Абсолютно,
2: ура.
3: Абсолютно точно.
2: Разлетается над городом.
3: 27 минут.
2: 27, это минимальный маршрут. Не, можно и за 37 поехать.
3: Не, можно
2: и за 47 доехать.
3: Хочешь, и часа 3 можно потратить.
2: 8 кругов, если сделать, где-нибудь там развернуться. Но это абсолютно верный ответ. Сертификат на заказ пиццы вручаем. Подарки еще есть, поэтому далеко не уходите.
0: Маршрут настроен.
1: На радио Юнитон. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: погода на радио Юнитон.
1: 8:31, друзья, здесь на радио Юнитон в первом утреннем шоу. Напомним о погоде на этот вторник.
2: Ну вот сейчас какое-то невероятное солнце.
1: Солнце будет греть сегодня, греть, Юлечка. Но пока не совсем.
2: Что, зря ветровка была надета, что ли? Пока всего лишь плюс 8 градусов в
1: Новосибирске. Ну, уже 8, а ехали-то мы было 4,5. А уже 8, а днем 16-18 тепла и осадков в этот вторник в Новосибирске не ожидается.

0: Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон».
1: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь

0: подожди.
1: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
2: 8.40 в Новосибирске, здесь на радио Юнитон. В первом утреннем шоу поговорим о рекордах и достижениях. Откуда новости, Юлечка, прилетели?
3: Мы сейчас поговорим про чемпионат Тульской области по футболу.
2: Да ты что?
3: Вы спросите, а чего это вот это?
2: Тулула.
3: Ну, потому что нужно отметить, там рекорды бил нападающий новомосковского химика Артем Лыгин.
2: Так.
3: Что он сделал?
2: Что натворил?
3: Он забил 21 гол в одном матче.
2: Не, я думал, там за сезон.
3: 21
2: хотя
3: гол.
2: Бы за месяц.
3: Химик
2: в одном матче.
3: Обыграл Ефремовскую девятку, так команда называется, со счетом 23-0. 21 гол забил Артем.
2: Какой разгромный счет. А мы переживаем, что Аргентина-Ямайка 5-0. Трагедия, понимаешь?
3: Тут вот... Ну,
2: слезы утирали ямайские болельщики, а тут болельщики Ефремовской девятки что делали? Вышли,
3: после стояли, смотрели на господина Лыгина, видимо, как он забивает им ворота. Первый гол он забил на второй минуте встречи, последний на 88-й. Ну, в общем, молодец. Это при том, что вот в высшем дивизионе, да, чемпионата России, рекорд по количеству голов одного футболиста в одном матче составляет 5 мячей. Его делает Виктор Панченко из КамАЗа и Олег Веретенников из Ротора.
2: Были времена,
3: пять, понимаете? 5.
2: А тут 21. 21 просто.
3: Ну, нормальная игра, что могу сказать.
2: А у меня вопрос. А у команды Ефремовской девятки вратарь был на воротах вообще, нет?
3: Как будто бы нет.
2: Не вратарь, а дырка у нас во дворе называли. Те, кто пропускал много.
3: Ну, говорят, наши футболисты новосибирские там показывают неплохие
2: результаты.
3: Достойные
2: результаты,
3: да. Ну, точно не вот так вот, как...
2: Ну, такое у нас сегодня достижение.
1: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио Юнитон. If you don't like something...

0: Реклама. Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
4: Петрович, наливай.
5: Наливаю.
6: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
4: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
6: А, Брозекс. Наливай.
5: Наливаю.
7: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
8: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
9: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
3: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ну что, устроим перерывчик?
13: А что, пицца уже здесь?
14: Да-да.
15: Какой прекрасный вид сверху!
16: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
17: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
18: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
19: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Где Додо, там и тепло.
22: Додо.
23: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
25: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета, четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
26: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
27: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: пешеходов они благодарят реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.

0: Да, друзья, это радио Юнитон. Каждое буднее утро. Первое утреннее шоу «Говорит подъем». Стартовали в 6.55, уже до 9 утра вместе с вами продержались. Еще раз здравствуйте. Ну и давайте напомним тему для разговора, почитаем сообщение.
1: Всем доброго утра.
0: Привет.
1: А говорим мы сегодня про приятные семейные истории. Выясняем, а что вы обычно делаете или делали всей семьей? Вот именно всей семьей собирались, и вот дальше продолжайте. Давайте почитаем, что вы нам пишете, какие истории оставляете в наших социальных сетях. Например, заглядываем в Макс, и вот наши юные слушатели активно присоединились. Например, Кира написала: «Мы все вместе сидим вечером и кушаем».
0: Вот, я говорю, вот эти семейные ужины, это прям классная традиция после рабочего дня собираться все вместе.
1: Наталья написала: «Гуляем вечером с собакой». Прям все вместе?
0: Тоже хорошая
1: тема.
0: Тут
1: иной раз это, одного-то не вытащишь. Кто сегодня вечером гуляет с собакой? Не я!
0: А вот чтобы обидно никому не было, идем все.
1: Дальше. Николай написал: «Мы всей семьей любим ездить к дедушке и бабушке, особенно дети. Сначала к родителям жены, потом к моим на все выходные». Ну вот тоже, пожалуйста, семейная традиция.
0: Шикарно.
1: Понятное дело, как написала Юля, пельмени — это неизбежно.
0: Да, лепили многие, лепят и будут лепить.
1: Галина пишет: «Мы всей семьей ходим в баню по выходным, предпочтительно в свою, так как живем в своем доме. Но 3 года жили в другом городе, в квартире, и традицию не оставили. Ходили в общественную баню каждую субботу всей семьей. Ну и любим все вместе готовить, особенно бургеры и шаурму».
0: По поводу бани и чего готовить, Лариса прислала нам аудиосообщение. Позвольте перескажу, что да, с семьей собираются, едут в баньку, топят, кто дрова, кто водички подлить, поднести, а потом шашлычок и настольные игры до часу ночи. И, внимание, самое блаженство наступает на утро следующего дня, когда все спят, пока вот бока не заболят.
1: Красота.
0: Тишина.
1: Не, ну классно же.
0: Никто не бродит, не ходит.
1: Анна написала: «Раньше, до рождения 2-го ребенка, мы с семьей любили играть в настольные игры. Вот пока малыш подрастал, особенно с ним не поиграешь, да? Ну, понятное дело, потому что ребенок маленький. А сейчас подрос, и надо возобновить традицию. Ну и, конечно же, выезжать куда-то гулять тоже всем вместе».
0: Вот хочется, знаешь, вот такой теплой осени, как сегодня будет денек, золотой, пошуршать листьями, да? По паркам походить или в пригород куда-то рвануть.
1: Именно. Андрей написал: «Мы с семьей по выходным вечерами устраиваем просмотр интересных фильмов. Там, День сурка, Один дома, Новогодний экспресс, иногда что-нибудь новенькое, а на эти выходные хотим посмотреть ужастик. И все это с чипсами и попкорном». Ну, прямо как кинотеатр.
0: То есть
1: да,
0: мало вам, да,
1: такой
0: ужастиков вот в будние дни, в обычной жизни.
1: А наоборот,
0: да?
1: Выплеснуть вот этот вот адреналин, да, чтобы все было. Ну, Артем написал: «Играем в домино».
0: О, прикольно.
1: Ну, то есть у нас
0: домино
1: лото
0: не было,
1: было
0: давно.
1: Различные игры тоже.
0: Мне кажется, у меня в домино детские... только папа играет со своими сверстниками.
1: Я просто,
0: 70+.
1: Я, мне кажется, один раз в жизни, наверное, вообще доставала домино. Наверное, да.
0: Ну, достала
1: это,
0: и убрала,
1: это
0: да?
1: Это уже эти шашечки, да, с точками?
0: Да, да.
1: Да, да, значит, доставала.
0: Как же их называют? Какие шашечки?
1: Кости.
0: Может, и Костя, может, и Олег.
1: Мне кажется, Костя
0: может,
1: называют.
0: Сергей. Может, и Костя.
1: Давайте посмотрим на голосование. Оно продолжается в группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Как раз вот из самых популярных вариантов, что мы вам предложили, что любите делать всей семьей. Сейчас по-прежнему на первом месте это именно путешествовать. Второе место сейчас занимает смотреть кино, вот то,
0: да,
1: о чем мы только что читали послание.
0: Было
1: и
0: дело.
1: И третье место делят между собой играть в игры, ну и гулять в парке, во дворе и так далее.
0: Нажимайте на кнопку «Получать результат», друзья. Ждем еще с нетерпением ваших посланий. Время есть. В этом часе будем играть, музыку новую слушать, голосовать за или против, ну и напоминать о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: Именно в «Гемотест» сейчас контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон».

0: Ньютон.
1: 9 часов и 10 минут в Новосибирске. У нас для вас музыка, друзья, абсолютно новая, но немного знакомая сегодня.
2: Ну, давайте сначала предыстория. Песня эта называется «Все равно».
1: «Все равно».
2: Автором музыки является Игорь Крутой.
1: Точно.
2: Автор текста Александр Шевченко.
1: Ага.
2: Ну и сейчас наверняка все вспомнят, что песню эту в свое время исполняла певица Алсу.
1: Да, немного в этом тандеме, и особенно Александр Шевченко писали для нее.
2: И
1: для
2: когда,
1: Алсу.
2: Кстати, есть ну такая легенда, ну, по крайней мере, Игорь Крутой рассказывает, что когда Александр Шевченко пришел к нему с текстом песни и сказал: «Давай напишем, вот есть текст, о чем бы хотелось». Игорь Крутой сказал: «Да все равно».
1: Вот.
2: Ну и вот с этого
1: появилась
2: все вот
1: песня.
2: Так вот и пошло. Правда это или нет, история умалчивает, но сейчас, в 2026 году, Игорь Крутой, Хабиб и проект, музыкальный проект мультижанровый «Тусовка» выпустили новую
1: интересно.
2: Версию этой песни.
1: Прям интересно послушать.
2: Ну, что касается Хабиба, наверное, нет смысла рассказывать, кто это, да, Ягода Малинка и прочее.
1: Но в данном случае он не такой, знаете ли, гуляка, разгуляка, будет лирический герой,
2: Игорь
1: представлен
2: Крутой
1: перед нами.
2: Был в том числе инициатором выпуска
1: Легенда.
2: Этой версии. Ну и проект «Тусовка» — это ребята, которые как раз занимаются аранжировками, они любят танцевальную музыку, такой поп, хип-хоп, все это объединять.
1: Ну вот сейчас современного звучания и добавится этому треку.
2: Ну а вопрос, нравится вам эта песня, понравится или нет, мы узнаем буквально через несколько минут. Во время трека, друзья, голосуем, нравится песня или нет, с помощью Макса и Телеграма. Ждем от вас плюсы, минусы, лайки, дизлайки. Номер 8-983-510-107.
1: Именно вы решаете, берем мы эту песню в эфир на постоянной основе или одного раза достаточно. На все про все, чтобы проникнуться духом этого музыкального материала и проголосовать, у вас есть 2 минуты и 16 секунд.
2: Давайте голосовать.
1: Хабиб, Игорь Крутой и «Тусовка» — «Все равно».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.14 в Новосибирске. Читаем голоса, друзья. Это Хабиб, Игорь Крутой и проект «Тусовка» с песней «Все равно». Новое звучание старого трека. Понравилось, не понравилось, давайте выяснять.
1: Ну, честно говоря, мы прям опять же до последнего тянули, смотрели на ваше голосование, потому что сегодня было прям очень непонятно до последней секунды звучание этого трека.
0: Где вы берете осьминога, который из лужи вылазит и знак «кирпич» показывает.
1: А проголосовать можно любыми, хоть стикерами, хоть...
0: Забавно, конечно, просто.
1: Смайликами, чем угодно. Главное, чтобы было понятно. Ну и, к сожалению, для Хабиба, Игоря Крутого... Ну, Игорь, я думаю, не сильно расстроился. Игорь Яковлевич, извините. И «Тусовка». К сожалению, для них эта песня сегодня не проходит, потому что практически 60% сказали «нет» этой песне.
0: Завтра подкинем что-то новенькое. Спасибо за голосование.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
6: Додо.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
6: Да-да.
0: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы? Где-где?
9: В радиотехнике!
2: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: FM 100.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: Вот такая путаница у нас сейчас случится, друзья, приключится, но это не просто так. Подарки для вас приготовили. Радио Юнитон, «Пуш» в Новосибирске 9.26. Поиграем.
2: У нас не просто так, у нас по поводу. По поводу того, что нужно привести себя в порядок. И мы в этом плане поможем, потому что прямо сейчас разыграем сертификат на стрижку в барбершоп.
1: Да, вот я запланировал на послезавтра поход.
2: Молодец какой. Ну, ты пойдешь за свой счет, а кто-то сделает это бесплатно.
1: Это точно.
2: Ну, а теперь, друзья, давайте напомним правила «Игра Топуницы». Мы берем слово, перепутываем буквы местами, вы все буквы ставите на место, записываете ли в голове у себя это все у вас происходит. Ну и свои варианты ответа, что же за хорошее слово у вас получилось.
1: Да, потому что задание так себе. Я сейчас смотрю, Юля, и даже не знаю, как вот...
2: Да, нормальное слово.
1: Можно ли это в эфир вообще произносить?
2: Да вполне себе.
1: Итак, у нас сегодня 5 букв. Лишние не добавляйте, нужные не теряйте.
2: И отправляйте к нам в Макс или Телеграм на номер 8-980-3-510-107. Пишите вариант ответа, свой номер телефона, и все это нам отправляете.
1: Внимание, задание.
2: Ухняк. Ухняк.
1: Мне кажется, это когда уха не удалась, получился ерунда какая-то получилась. Ухняк какой-то. А вообще, мы практически ничего не трогали. Ну, одну буковку переставили и все.
2: Ну, почти.
1: Ухняк. Расшифровываем, к нам отправляем. Через 2 минуты итоги подводим.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9 часов и 31 минута в Новосибирске. Подводим итоги игры «Топуница». Наша путаница сегодня принесла вам задание из 5 букв, где буквы в разные стороны разлетелись, и задание звучало так.
1: Ухняк.
0: Я в ритму.
1: Так. Ух-няк.
0: Ух-няк.
1: А, как будто сушняк.
0: Ну, хотя, если надо утолить...
1: Жажду,
0: вот это состояние,
1: то...
0: и туда тоже можно отправиться.
1: И сегодня, друзья, практически все справились с нашим заданием.
0: У нас буква К улетела в конец, и если вернуть ее на место, правильный ответ – кухня.
1: Кухня – правильный ответ, действительно. Давайте смотреть, кто быстрее всех справился с заданием, потому что не только нужно догадаться, но еще и быть оперативнее.
0: Максимально быстро написать и забрать у нас сертификат на поход в барбершоп.
1: А именно этот подарок забирает наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 1969.
0: Примите наш поздравления.
2: Это просто топуница какая-то. Каждый будний день в утреннем

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:34 в первом утреннем шоу здесь на радио Юнитон. Напомним о погоде на этот вторник, 29 сентября сегодня.
2: Кто солнце съел? Я считаю, непорядок.
1: Крокодил проглотил.
2: Так, да вот ты посмотри, тучи над городом ходят. Я в шоке.
1: А ну, что касается,
2: выхожу из шока, плюс
1: еще
2: 10
1: утро,
2: на термометре.
1: Еще утро, Юль, вернись из шока. Мы ехали на работу, 5 градусов было, 4,
2: ну,
1: 5, максимум 6.
2: Зато солнце было.
1: А сейчас уже 10.
2: И солнца
1: а это
2: нет.
1: Облачка разгоним. Насчет утра, за него мы отвечаем исключительно в плане вашего пробуждения. Но вот днем в Новосибирске в плане погоды осадков быть не должно. Синоптики нам это пророчит. Ветер будет, куда ж без него, южный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем в Новосибирске плюс 16, плюс 18.
2: Ну и эту недельку-то надо ловить, потому что говорят, что все, это последние такие теплые денечки. Начиная со следующей недели, все, температура воздуха будет только понижаться, и как будто бы все.
1: Ну, неприятные новости, Юль. Человек ты хороший, но как рот откроешь, так хоть музыку включай, ну.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Сейчас, друзья, у нас будет взрыв мозга.
2: Я вообще
1: Мы
2: не
1: вам
2: понимаю,
1: покажем
2: что
1: картинки.
2: Здесь написано.
1: Это когда слова не пойми как читать, то ли по горизонтали, когда буквы на окна, на витрины в магазинах клеят, то ли вниз, то ли вверх, то ли вбок. Но вот это... что мы видим сначала? Жен СВ ПН О И Р Е ТКТ ИО Ю И ИСМ.
2: ИСМ. Что человек хотел написать?
1: Женский спортивный костюм. Ну,
2: Юль,
1: вы сейчас все поймете сами. Вот еще, пожалуйста, одно объявление на витрине на бумаге А4.
2: Что
1: на
2: я в нем?
1: Каждом...
2: Вот если я, как обычный вот. Человек, прохожу мимо и читаю.
1: На каждом листочке одна буква, и они наклеены, не пойми как. Что ты видишь?
2: Ликок ВДВ, ей ДЖД, ада яичица я. Что это? Что же это за яичица?
1: Это ликвидация одежды. Ликвидация.
2: А, то есть вот это сверху вниз сначала читать,
1: да?
2: Два
1: раза ликвидация одежды и снова ликвидация, Юль. Я, если честно, понял
2: это минут
1: через 40 тоже осознал. Друзья, невыдуманное объявление, не пойми как написанное, сейчас появится перед вами. Оцените, вы сразу нашли ликвидацию и спортивный костюм?
2: Это продолжение игры «Топуница» у нас в эфире, потому что попробуйте собрать из этого слова какие-то.
1: Собирайте срочно, пожалуйста, доска настроения должна улучшить ваше самое настроение и ощущение этого мира. В поисках костюма
2: в шоке,
1: и ликвидации
2: конечно.
1: Проходим в группу радио «Юнитон ВКонтакте» и заглядываем в наши Макс и Телеграм-каналы.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио «Юнитон».
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИК 324-547-60-020-35-05.
2: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ну что, устроим перерывчик?
3: А что, пицца уже здесь?
4: Да-да.
5: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Ура! Карлсон, ты вернулся!
7: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
8: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir.defisnsk.rf.
9: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
7: Ну, я полетел!
10: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ты так быстро подружился с преподавателем?
12: Ха, я принес на пары «Додо» пиццу.
4: «Додо».
13: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
14: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
15: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
16: И зависти.
17: Значит, вместо обеда в «Приз».
18: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
19: Мам, а мам? Мам!
20: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
21: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.50, Юнитон, Пуш. Еще немного поболтаем с вами и побежим дальше по делам.
1: Сегодня мы с вами говорили про семейные такие моменты, когда мы объединяемся с семьей и
0: собираемся,
1: что-то делаем вместе.
0: Да. И что? Что делаем?
1: Ну, давайте посмотрим на голосование. И вот на данную секунду из тех вариантов, которые мы вам предложили, все-таки первое место занимает... Вы посмотрите.
0: Давай посмотрим.
1: И смотреть кино и путешествовать сейчас на первом месте.
0: Сравнялись они вообще.
1: Ну ничего себе. Путешествие просто, оно весь наш эфир побеждало, а тут смотрите-ка, кино догнало.
0: Так, кто догоняет еще?
1: На втором месте это любители ходить в кафе,
0: кафешки,
1: в рестораны,
0: посидеть.
1: В фастфудошные.
0: Посуду, чтобы дома не мыть, Юль.
1: Да,
0: не стоять у плиты.
1: Да вообще не из-за этого, потому что ну как можно отказать, когда у тебя мелкие... Ну я хочу картошку фри. Ну и вы идете вот всей семьей. Да,
0: и смотрим,
1: вот всем.
0: Как он ест картошку фри, да, мелкий.
1: Ну а сами там тоже что-то подъедаете.
0: Чего-нибудь придумываем, да.
1: Ну и третье место сейчас занимают сразу два варианта. Это играть в игры всей семьей, либо отправиться куда-то гулять на улицу, в парк, во дворе.
0: Много было сегодня историй, друзья, и поучительных в плане того, что играем в картишки и сразу учим счет с детьми. Рассказывали
1: ну,
0: нам Анна об этом,
1: какие-то
0: да?
1: Какие-то плюсы же должны быть вот.
0: Кто-то
1: в этой
0: лепит
1: игре.
0: Пельмешки. Вы намекали нам на то, что скоро Новый год, потому что вспоминали, что елку-то точно все вместе наряжают, ждут, чтобы вся семья была в сборе.
1: А меня всегда на амбразуру одну кидали и все.
0: Куда тебя кидали? Подкидывали, чтобы ты звезду нацепила на макушку.
1: И вот до сих пор, понимаешь, даже у нас в офисе тоже вот это, я говорю, давайте ставим елку.
0: Ну вы же понимаете, кто в нашей студии люди как люди, а кто звезда.
1: Елочная макушка. Все, на этом прощаемся с вами до завтра, друзья. Все подробности темы вы можете общаться уже без нас в наших социальных сетях. Заглядывайте, там много всего интересного.
0: Ну а на сегодня наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.

0: Артем Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: радио. Юнитон.
1: Реклама. Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
3: Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
4: Что? Что это?
5: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
6: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
7: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Можно и без повода. Букет «Сим».
9: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
10: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
11: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
12: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
15: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
16: И зависти.
14: Значит, вместо обеда в «Приз».
17: Осенняя акция от химчистки «Рицо». Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
18: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
19: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Баба Яга, а сколько тебе лет?
21: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
20: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
21: Они есть новые. В центре стоматологии «Белые аптеки» делала.
22: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
23: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
24: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
25: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше 0.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
1: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
2: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
5: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
6: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот 245 грамм 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина 700 грамм 219,90. Майонез «Махеев» 380 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
10: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
11: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
12: Держи дистанцию 3 секунды.
13: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
16: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
17: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

в Новосибирске 11.00.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Привет всем, это «Забавные новости» в студии Дарья Макарова. Одна американка собрала рекордную коллекцию из 13 тысяч предметов с лягушками. Для их хранения нашей героине Сьюзен Бургас пришлось купить второй дом. Коллекционировать вещи с изображениями и фигурками лягушек Бургас начала в 1983 году. Первым экземпляром стало золотое кольцо в форме земноводного с глазами из изумрудов. За последующие десятилетия коллекция пополнялась мягкими игрушками, украшениями, одеждой и предметами домашнего обихода. Новые экземпляры американка покупает во время путешествий, заказывает по каталогам. А рождественских украшений у нее столько, что ими можно оформить огромную елку. Главной сложностью для владельца коллекции стало только лишь хранение. В результате Бургас приобрела второй дом с большим гаражом, где разместила часть собрания.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
1: Какой прекрасный вид сверху!
0: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Здорово и в ресторане. Букетси.
5: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены, 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
8: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
9: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
10: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
11: Шеф, нам снова повышают аренду.
12: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
13: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
15: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-52-55. «Алмарс» – территория вашего развития.
16: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
17: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
16: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
18: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
8: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
9: ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-1763.
10: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
13: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
14: Ага.
13: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
14: Ага.
13: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
15: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
16: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
17: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
18: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
19: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

слушаете радио Юнитон. Новосибирск 107 FM.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирская мэрия занялась поиском арендатора для бывшего кинотеатра «Аврора». Как сказано в официальном извещении, здание должно достаточно.

0: В России продолжается прививочная кампания против гриппа. В состав препарата включены штаммы, которые, по прогнозам, будут преобладать в предстоящем сезоне. Оптимальным временем для вакцинации называют сентябрь и октябрь, чтобы иммунитет успел заранее сформироваться до ожидаемого подъема заболеваемости. Россия и Китай проработают вопрос о безвизовом режиме между странами на постоянной основе. Как сообщает ТАСС, такое предложение поступило с российской стороны. Пока безвиз действует только до конца следующего года. По данным, которые приводит агентство, рост туристического потока между странами за 6 месяцев вырос на 43%. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Мам, что сегодня на ужин?
2: Мы голодны, как тигры.
3: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
4: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Ты где? Хотел подъехать.
6: Я на СТО фильтр.
5: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
6: На СТО фильтр приезжай. Обслуживает любые марки. Быстро заменят масло, все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
5: Говори адрес.
6: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
5: Принято. Звоню.
7: Который час? Время для Додо пиццы.
8: Додо.
9: У кота не мокрый нос? Ветнара решит вопрос. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
10: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-40-20.
11: Это не просто пицца, это Додо. Додо пицца.
12: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
13: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
15: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Можно и до свадьбы. Букетси.
18: Какие планы на выходные?
17: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
8: Додо.
19: Баба Яга, а сколько тебе лет?
20: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
19: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
20: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
21: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
22: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
24: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
25: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
26: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
27: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Петрович, наливай.
3: Наливаю.
4: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
2: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
4: А, Брозекс. Наливай.
3: Наливаю.
5: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
6: Когда нет вдохновения, может помочь Додо Пицца.
7: Додо.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ну что? Устроим перерывчик?
14: А что, пицца уже здесь?
7: Да-да.
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
19: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: и пешеходов. Они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Движение по новому мосту через реку Тулу в Новосибирске могут открыть до конца этой недели. Сооружение почти готово к сдаче. Старую переправу построили в 1962 году, ее состояние признали предаварийным. В рамках капитального ремонта мост полностью разобрали, а на его месте построили новый, напоминает СИБФМ. Российские авиапассажиры в ближайшие два года могут начать пользоваться интернетом во время полета. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, доступ к всемирной сети связан с развитием отечественной спутниковой инфраструктуры. Ранее Аэрофлот и российские железные дороги договорились о сотрудничестве с компанией, которая занимается созданием группировки низкоорбитальных спутников. Якутск и Владивосток оказались самыми невыгодными населенными пунктами для заработка на аренде жилплощади. Соответствующие исследования провели аналитики портала «Мир квартир». В этих городах доходность от сдачи комнаты в аренду составляет всего 5,5%. Выгоднее всего сдавать комнаты в Нижнем Тагиле. Там показатель превышает 20,5%, а окупить вложенные средства можно примерно за 5 лет. В США пообещали награду в $1 миллион.

0: заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
1: Где-где?
2: В радиотехнике!
0: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Какой прекрасный вид сверху!
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Подарил и порядок. Букет СИП.
3: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
5: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
9: Я принес на пары «Додо пиццу».
10: «Додо».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
13: Добрый доктор Айболит в Ветнаре теперь сидит. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
14: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
15: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Осенняя акция от химчистки «Рицо». Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
17: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо пицца».
10: «Додо».
18: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
19: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
3: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
5: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
6: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРН НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ну что, устроим перерывчик?
4: А что, пицца уже здесь?
5: Да-да.
6: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
7: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
9: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
10: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: КПД «Газстрой». Более 90 домов сданы точно в срок.
15: Ты так быстро подружился с преподавателем?
16: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
5: «Додо».
17: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
18: Мам, а мам? Мам!
19: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
20: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
22: Радио «Юнитон». Только хиты.
23: Только хиты.

0: Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На станции метро «Октябрьская» в Новосибирске обновили турникеты в вестибюле номер 1. Модели имеют современный дизайн и оснащены инновационными функциями. Устройства принимают все виды транспортных и банковских карт, жетоны и оплату по биометрии. Как отметили в пресс-службе подземки, это уже четвертая станция с турникетами нового поколения. С 1 октября в России подорожают билеты в плацкартные и общие вагоны. Соответствующее распоряжение правительства было принято в июле. Как сообщили в ассоциации туроператоров, на купе и СВ индексация не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Последнее повышение стоимости проезда по железной дороге производилось в декабре прошлого года. Тогда тарифы выросли почти на 11,5%. В России исчезают пчелы, сообщили в Росстате. За последние 10 лет число семейств сократилось примерно с 3,5 до 2,5 миллионов. Виной тому агрохимикаты, которыми фермеры обрабатывают поля, изменение климата, смещающие сроки цветения медоносов, и разрушение ареала обитания пчел. Минпросвещение России подготовило единые программы, охватывающие воспитание, обучение и развитие дошкольников. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Привет всем, это «Забавные новости» в студии Дарья Макарова. Одна американка собрала рекордную коллекцию из 13 тысяч предметов с лягушками. Для их хранения нашей героине Сьюзен Бургас пришлось купить второй дом. Коллекционировать вещи с изображениями и фигурками лягушек Бургас начала в 1983 году. Первым экземпляром стало золотое кольцо в форме земноводного с глазами из изумрудов. За последующие десятилетия коллекция пополнялась мягкими игрушками, украшениями, одеждой, предметами домашнего обихода. Новые экземпляры американка покупает во время путешествий, заказывает по каталогам. А рождественских украшений у нее столько, что ими можно оформить огромную елку. Главной сложностью для владельца коллекции стало только лишь хранение. В результате Бургас приобрела второй дом с большим гаражом, где разместила часть собрания.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
1: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО-фильтр. Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО-фильтр. Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
2: Который час? Время для Додо пиццы.
3: Додо.
4: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
5: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
6: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
7: Колбасы пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
8: Марский продукт для людей с широкой душой.
9: Академгородок – это не просто район, это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы, это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
3: Додо.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
16: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
17: Какие планы на выходные?
18: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
19: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
13: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001,
3: Тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди и счастливого пути.
20: Держи дистанцию 3 секунды.
21: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8, днем 12-14 градусов тепла.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Когда нет вдохновения, может помочь Додо Пицца.
5: Додо.
6: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
7: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
9: Сардельки нежные, шпикачки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
10: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
12: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
5: Додо.
13: КПД «Газстрой». Золотой знак. Надежный застройщик России 2025 года.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс», «Колор Автомат», 5 килограмм, 400 грамм, 489,90. Чипсы «Принглс», 110 грамм, 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
8: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
10: Да-да.
11: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
12: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
13: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Дорожные учреждения Новосибирска начали переоборудовать технику к зиме. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, полностью завершить подготовку планируют до 15 октября. Также в городе увеличили количество площадок для складирования снега. Теперь их 24. По словам градоначальника, это сделано с учетом сложных условий прошлой зимы, когда количество осадков стало рекордным за весь период метеонаблюдений. Каждый пятый звонок телефонных мошенников приходится на вторник. Самый популярный день работы злоумышленников назвал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность обычно снижается. Однако бывают и исключения, если мошенники рассчитывают на большую удачу. В таких случаях атака может случиться в субботу или воскресенье. Корейские ученые научились определять скорость старения организма по глазам. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience. В Сеульском национальном университете разработали алгоритм, который определяет возраст человека по изображениям глазного дна. Для этого использовали снимки почти 15 тысяч человек. Чем сильнее была изношена сетчатка относительно паспортного возраста, тем быстрее могли идти процессы биологического старения. Российский нападающий Александр Овечкин вошел в состав Washington Capitals на стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщили в клубе. В первой игре сезона команда встретится на выезде с Каролиной Харрикейнс, действующим обладателем Кубка Стэнли. Матч пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
1: Бибифуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-1763.
2: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
4: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ты так быстро подружился с преподавателем?
6: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
7: «Додо».
8: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
11: Шеф, нам снова повышают аренду.
12: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
13: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рынки посещают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Баба Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Который час? Время для Додо пиццы.
8: Додо.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
11: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Ура! Карлсон, ты вернулся!
1: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
2: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
3: ИП Петрунин АА. Угрен 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
1: Ну, я полетел!
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Можно и без повода. Букет СИП.
8: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
9: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
12: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
16: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
18: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
19: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
21: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: В Новосибирске 16:00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске продолжается подключение многоквартирных домов к системе теплоснабжения. По информации мэрии, тепло уже поступило примерно в 15% жилого фонда. Отопительный сезон стартовал 23 сентября. В первую очередь нагрелись батареи в детских садах, школах, медицинских и социально-культурных учреждениях. Продажи зарубежных круизов для россиян выросли на 20% по сравнению с прошлой осенью, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом выбор туров по Средиземноморью шире, чем на большинстве других маршрутов. В организации подчеркнули, что одним из главных круизных направлений осенне-зимнего сезона в этом году может стать Азия. Спрос на лесорубов в России с начала года увеличился почти на четверть, при этом предлагаемые им зарплаты приблизились к 100 тысячам рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики Авито работы. Отмечается, что в некоторых регионах спрос на таких специалистов растет быстрее, чем в среднем по стране. Как правило, там расположены крупные предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей, которые активно увеличивают объемы производства. В США пообещали награду в $1 миллион за достоверные доказательства существования снежного человека. Как пишет издание «Лента», конкурс объявила одна из крупных компаний. Чтобы претендовать на приз, участники должны представить как минимум 4 из 7 объявленных свидетельств. Среди них отпечатки стопы или руки Йети, фото и видео, образцы шерсти и аудиозаписи голоса. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Петрович, наливай!
3: Наливаю!
4: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
2: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
4: А, Брозекс. Наливай.
3: Наливаю!
5: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
6: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
9: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
10: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
11: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
12: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
13: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
14: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
15: И зависти.
13: Значит, вместо обеда в «Приз».
16: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
17: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
18: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
19: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8, днем 12-14 градусов тепла.

0: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «Гост» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
3: Здорово и в ресторане. Букетси.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
5: Ага.
4: Ну, у вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
5: Ага.
4: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
6: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
7: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
8: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
9: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
12: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
11: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
12: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
13: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: и пешеходов
1: они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 17.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: И в начале часа на нашей волне свежие новости в эфирной студии появился Павел Николаев. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. На станции метро «Октябрьская» в Новосибирске обновили турникеты в вестибюле номер 1. Модели имеют современный дизайн и оснащены инновационными функциями. Устройства принимают все виды транспортных и банковских карт, жетоны и оплату по биометрии. Как отметили в пресс-службе подземки, это уже четвертая станция с турникетами нового поколения. В России захотели устанавливать в жилых домах зарядки для электромобилей без согласия жильцов. Эту опцию планируют приравнять к базовым коммунальным услугам. С инициативой выступила Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций. Сейчас, чтобы поставить такое оборудование на территории многоквартирного дома, нужно решение общего собрания собственников. За год стоимость комплекта оперативной памяти для компьютера выросла в 4,5 раза. По данным ТАСС, ОЗУ объемом 32 гигабайта в рознице подорожало с 9,5 до 42,5 тысяч рублей. Основная причина роста цен – потребности дата-центров, обрабатывающих запросы искусственного интеллекта. Минпросвещение России подготовило единые программы, охватывающие воспитание, обучение и развитие дошкольников. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что педагоги получили специальные методические комплекты, которые составлены отдельно для каждой возрастной группы воспитанников. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире диджей Алексей Харитонов.
1: И еще один классный, солнечный, погожий день подарила нам природа, друзья. В Сибири в этом году вообще хорошо, почти всегда. И весной было здорово, и летом прекрасно, и вот осенью решила тоже не отставать. Плюс 16 сейчас, в данную секунду за окном эфирной студии, солнышко греет. В Новосибирск приходит вечер, и, знаете, пока на дорогах относительно спокойно. Я думал, уже час пик вот-вот наступит. Нет, плюс, почему плюс? Просто 4 балла из 10 возможных в нашем городе. Ну и хочется пожелать, чтобы и в дальнейшем, в ближайшие часы, ничего такого сверхъестественного не происходило и на дорогах пробки не увеличивались. Всем большой привет! Здравствуйте, друзья! Волна Радио Нептун вас приветствует. Здесь сегодня в эфирной студии до 20.00 музыкальный ведущий Алексей Харитонов. Рад нашей очередной встрече. Надеюсь, это взаимно.
0: Вы слушаете Радио Нептун. В эфире диджей Алексей Харитонов.
2: А фамилия моя

Как так получилось, не знаю, друзья, но молодое поколение в лице Вани Дмитриенко так резко наступил на пятки метром, так резко ворвался в шоу-бизнес и продолжает штамповать хиты. Хотя, ну, честно сказать, это не его хит, это привет из прошлого от группы «Секрет», но сейчас в эфире «Радио Интон» его версия Вани Дмитриенко и певицы Асия. Ничего не бойся, друзья. Ну, действительно, нечего бояться. Идем дальше.

0: Слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Табак мокрый по утру? Срочно Ваську Ветнару. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: КПД «Газстрой». Первые по надежности.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что в «Дота Пицце» есть кроме пиццы?
8: «Дотстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
10: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
11: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».
12: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
13: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
14: День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне. Акварельный. Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
15: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
17: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
18: «Додо».

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
3: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
4: Где-где? В радиотехнике!
3: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
5: Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные!
6: Что? Что это?
7: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
8: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
9: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
12: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
13: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 17 часов и 31 минута в Новосибирске. Друзья, говорим о погоде. Слушаем, что будет завтра в последний день сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в среду в Новосибирске слабый дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха сегодня ночью плюс 6, плюс 8. Завтра днем в Новосибирске 12-14 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: какая интересная песня. Serial Kisser. Серийный...
1: Ну как по-русски это сказать? Тот, кто целует. Kisser, да и все, одним словом. Это Devon Cole на волне радиостанции Ньютон. 17 часов и 45 минут по новосибирскому времени. Всем, кто вместе с любимой радиостанцией, еще раз привет.

0: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Какой прекрасный вид сверху!
0: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
1: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
1: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицце». Это значит, надо пробовать.
7: «Додо».
8: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
9: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
10: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
0: Привет! Как настроение?
11: Безумное!
0: Как аппетит?
11: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
12: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИК 324-547-60-020-3505.
2: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
3: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
7: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: Додо. Мам, а мам? Мам!
10: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
13: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Это Imani на радио Intone. You will never know. Вот таким бодрым получилось завершение очередного часа вторника. Друзья, идем в час следующий, а там Павел Николаев, а там новости на волне 107 FM. В Новосибирске 18.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Каждый четвертый житель Новосибирской области относится к старшему поколению. Такие данные представили в региональном правительстве в рамках подготовки к декаде пожилого человека. Ожидаемая продолжительность жизни в области превысила 72 года, а жителей старше 90 лет насчитали более 12 тысяч. Около 80% пожилых жителей региона – женщины. При этом в сельской местности разница между числом мужчин и женщин старшего возраста значительно меньше и составляет около 4%. Спрос на лесорубов в России с начала года увеличился почти на четверть, при этом предлагаемые им зарплаты приблизились к 100 тысячам рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики Авито работы. Отмечается, что в некоторых регионах спрос на таких специалистов растет быстрее, чем в среднем по стране. Как правило, там расположены крупные предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей, которые активно увеличивают объемы производства. В США пообещали награду в миллион долларов за достоверные доказательства существования снежного человека. Как пишет издание «Лента», конкурс объявила одна из крупных компаний. Чтобы претендовать на приз, участники должны представить как минимум 4 из 7 объявленных свидетельств. Среди них отпечатки стопы или руки Йети, фото и видео, образцы шерсти и аудиозаписи его голоса. Российский нападающий Александр Овечкин вошел в состав Washington Capitals на стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщили в клубе. В первой игре сезона команда встретится на выезде с Каролиной Харрикейнс, действующим обладателем Кубка Стэнли. Матч пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Если кто-то сейчас собирается на урок, если вот посмотреть на часы 18.08, то это вариант А. Вы учитесь в школе во вторую смену. И вариант Б. Вы ждете игру «Урок музыки» у нас на радио «Юнитон». Дамы и господа, мне нужен участник по номеру 209-05-07. Набирайте. Вот прямо сейчас уже можно. Я включаю телефонную линию. И через 3 минуты будет задан небольшой вопрос. Ну, а там от вас правильный ответ. Если все сложится, тогда подарки ваши. 209-05-07. Жду в прямом эфире.
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Итак, 18.12 в Новосибирске. Друзья, давайте прямо сейчас созвонимся. 209-05-07. Телефон прямого эфира. Вроде бы должен работать сейчас наш студийный. Ну вот я нажму на кнопочку, и кто-то появится прямо сейчас здесь в эфире. Алло, алло.
3: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Как вас зовут?
3: Владимир.
2: Володь дозвонился. Вов, как ваше настроение? Можно спросить?
3: Отличное.
2: Погода шепчет? Гуляли еще сегодня уже вечером?
3: Да нет, а мне гулять незачем. У меня работа на балконе, поэтому...
2: На балконе?
3: Да.
2: На балконе? А что там такое на балконе происходит?
3: 15
2: этажа. Ладно, Володь, ну смотрите, что сейчас у нас будет происходить в прямом эфире. Сейчас прозвучит факт из области музыки. Ну, потому что у нас урок музыки. Вам нужно будет определить, я его только что придумал или это чистейшая правда. Как в игре «Верю-не верю». Помните такую? В детстве играли. Если отгадываете, вам в качестве подарка два билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум». Ну, а если не отгадываете, то, к сожалению, продолжаем слушать на балконе радио «Юнитон» и любоваться новосибирскими закатами. Итак, внимание, вы, Владимир, готовы? Разрешите спросить?
3: Готов, конечно.
2: Для начала, знаете ли вы такую певицу «Дуа Липа»?
3: Ох, возможно.
2: Ну, если что, я вам пример включу сразу после нашей игры. Какую-нибудь песню «Дуа Липы» обязательно в эфире послушаем, зарядим. Так вот, факт. «Дуа Липа», она в прошлом имела модельное прошлое. У «Дуа Липы» модельное прошлое. Певица пробовала себя в модельном бизнесе. Как вы считаете, правда это или вымысел?
3: Ну, а почему бы нет? Считаю, что правда.
2: Они же все красотки такие, да? Певицы эти.
3: Ну, думаю, да.
2: Угу. То есть вы считаете, что я не вру. Я говорю чистую правду.
3: Ну, вот конечно, так... с такой погодой жалко поврете.
2: Ну что, проверяем или передумаете?
3: Не, проверяем.
2: Точно?
3: Точно.
2: Уважаемый компьютер, пожалуйста, убери неверный ответ и оставь верный. Правда это или вымысел? Владимир идет у нас играть в центр развлечений «Аполло» и «Квантум» или сидит на балконе? Компьютер отвечает. Володя, ну победа! Победа же, это же... Это же точно! «Дуа Липа». Она пробовала себя в модельном бизнесе. Ну, знаете, она оставила эти попытки построить карьеру. Потому что там были жесткие требования к внешности и навязанные стандарты веса. А «Дуа Липа», она решила быть свободной, быть счастливой и попробовала себя в музыке. И добилась вот каких результатов. Сейчас, кстати, как я обещал, ее песня. А с вами, Владимир, мы пообщаемся за пределами эфира. Я расскажу, как заполучить билеты.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум».

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-687-251.
2: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
3: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
5: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
6: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
8: «Дотстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно.
9: Ты где? Хотел подъехать.
10: Я на СТО фильтр.
9: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
10: На СТО фильтр приезжай. Обслуживает любые марки. Быстро заменит масло. Все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
9: Говори адрес.
10: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
9: Принято. Звоню.
11: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
13: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
16: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
17: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Какой прекрасный вид сверху!
19: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
20: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
21: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
22: «Додо».
23: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: Итак, друзья, 18 часов и 32 минуты в Новосибирске. Говорим о погоде. Прогноз на среду, 30 сентября. Как обещают нам синоптики, в Новосибирске в ближайшие сутки ждется слабый дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Ночью температура плюс 6, плюс 8. Завтра днем обещают плюс 12, плюс 14 градусов.

0: 18 часов и 44 минуты в Новосибирске. Вечер подкрался незаметно. Он наступает на наш любимый город. Пока еще за окном светло, тепло и классно. Еще один классный погожий денек подарила нам осень. Давайте, друзья, пользоваться моментом. Давайте наслаждаться каждой минутой. Ну а завтра не забудьте, что утром легче просыпаться, конечно же, под наше утреннее шоу «Пуш». Юля Бородина и Артем Фадеев ждут вас.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
3: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
4: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
2: ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-602-1763.
5: КПД «Гастрой». Более 20 лет. Строим будущее.
6: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
8: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
9: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
10: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
11: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
12: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
13: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
14: Где-где?
15: В радиотехнике!
13: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
16: Мам, что сегодня на ужин?
17: Мы голодны, как тигры.
16: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
17: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
18: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок и месте проведения получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
6: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
7: Додо. 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
10: Радио «Юнитон». Только хиты.
11: Только хиты.
10: 100%.

0: Прекрасная точка уходящего часа. Дима Билан, Анна Асти, «Эпилог». Ну а далее встречайте Павла Николаева. Ждем свежие новости от службы информации «Радио Ньютон». Ну, как всегда, по традиции, нужно сверить наши точные часы. Итак, смотрим. И на ваших часах должно быть 19:00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Ньютон. Новости.
2: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На станции метро «Октябрьская» в Новосибирске обновили турникеты в вестибюле номер 1. Модели имеют современный дизайн и оснащены инновационными функциями. Устройства принимают все виды транспортных и банковских карт, жетоны и оплату по биометрии. Как отметили в пресс-службе подземки, это уже четвертая станция с турникетами нового поколения. В Новосибирске продолжается подключение многоквартирных домов к системе теплоснабжения. По информации мэрии, тепло уже поступило примерно в 15% жилого фонда. Отопительный сезон стартовал 23 сентября. В первую очередь нагрелись батареи в детских садах, школах, медицинских и социально-культурных учреждениях. Движение по новому мосту через реку Тулу в Новосибирске могут открыть до конца этой недели. Сооружение почти готово к сдаче. Старую переправу построили в 1962 году. Ее состояние дошло до предаварийного. В рамках капитального ремонта мост полностью разобрали, а на его месте построили новый, напоминает СИБ-ФМ. Дорожные учреждения Новосибирска начали переоборудовать технику к зиме. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, полностью завершить подготовку планируют до 15 октября. Также в городе увеличили количество площадок для складирования снега, теперь их 24. По словам градоначальника, это сделано с учетом сложных условий прошлой зимы, когда количество осадков стало рекордным за весь период метеонаблюдений. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов выше нуля. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио Ньютон. Новости.

0: действительно, это было давно, очень давно. 30 лет назад Иванушки Интернешнл ворвались в жизнь многих девчонок страны и с тех пор продолжают там сидеть. Ну, девчонки уже совсем не девчонки, повзрослели, выросли, у многих уже свои дети на выданье. Ну, а песня шикарная. И вот «Новая жизнь» в исполнении группы «Моя Мишель» на радио «Нитон» — то самое любимое колечко. Всем еще раз привет, всем доброго вечера, друзья.
1: Радио «Юнитон». Только музыка.

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама.
3: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
5: Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
7: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
8: «Додо».
9: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
10: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
11: Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
14: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно.
15: ООО «Левобережная». Категория 0+.
16: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
17: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
18: КПД «Газстрой». Собственное производство.
19: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
20: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
21: Квартиры в жилом комплексе.
22: Такой джакузи.
23: Дочка, просто мозг.
24: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
2: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
3: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
4: «Додо». Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 19 часов и 34 минуты в Новосибирске. Время говорить о погоде, друзья. Давайте узнаем, что пообещали нам синоптики на среду, 30 сентября. Итак, сегодня ночью и завтра днем в Новосибирске ожидается слабый дождь, ветер северный. 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 8, ну а завтра днем в сибирской столице 12-14 выше 0. Это, конечно, немножко ниже, чем сегодня, но все-таки плюсовые температуры. Осень продолжается.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
5: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-3505.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
4: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
5: И зависти.
3: Значит, вместо обеда в «Приз».
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Шеф, нам снова повышают аренду.
8: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
9: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Что в Дота Пицце есть кроме пиццы?
11: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо пицце. Легендарно.
12: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
13: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
16: Радио «Юнитон». Только хиты.
17: Только хиты.

0: Ну вот ваш диджей на радио почти закончил работу этим вечером. Поеду к своей Деми Мур. Ну и вам пожелаю красиво завершить этот вторник. Возможно, еще будут минуты, которые останутся в вашей памяти. В следующем часе встречайте коллегу Куприянцева. Ждем вечерний танцпол. Ну а я, Алексей Харитонов, по традиции говорю до свидания и прощаюсь. До новых встреч в эфире. 20.00 в сибирской столице.
1: FM 107. Слушай первым. Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Приятно и на работе. Букетсип.

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
6: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
8: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас.
9: «Додо».
10: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
11: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
15: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
16: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Футбол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8, днем 12-14 градусов тепла.

0: 97FM. Радио.
1: Реклама. Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
2: Марский продукт для людей с широкой душой.
3: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО-фильтр. Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО-фильтр. Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
6: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
7: Да-да.
8: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
9: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды Приз грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
8: Значит, вместо обеда в Приз.
11: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
12: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
6: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
13: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 9 вечера. FM 107.

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Котлетки нежные, пикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
1: День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
2: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.ру. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
4: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

у меня била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
4: Мам! А мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
2: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8, днем 12-14 градусов тепла.

0: Колбаски, гриллинки, риетты, изысканные, да пончики мясные.
1: Что? Что это?
2: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды.
5: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
8: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

В Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8, днем 12-14 градусов тепла.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: FM 107. Радио нашего города.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Что это такое было?
1: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пушу» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14 градусов.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день? Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Включай скорее. Артем Фадеев и Юля Бородина. Каждый день на страже отличного настроения. Стартуем в 6.55 и до 10.00 на радио Юнитон. Утреннее шоу «Пуш».
1: Ну все, стартовали в 6.55. Здравствуйте, доброе утро, всем привет.
2: Всем доброго утра. Ну смотрите, уже середина рабочей недели.
1: Уже так конец раз, сентября, да? Уже все.
2: Последний вторник. Последний вторник.
1: При чем тут вторник? Последний сентября. День сентября. Во-первых, вторник был вчера,
2: сегодня среда.
1: Юля, сейчас я верну этого человека на место.
2: Давайте заново.
1: 30 сентября, сентябрь уходит окончательно и бесповоротно.
2: Ну, точно же среда, я же сказала, середина рабочей недели.
1: Ну.
2: Позор.
1: Не, если у кого-то четырехдневка, то, конечно, это вчера было, во вторник, плюс-минус середина. У нас все по расписанию. До пятницы будем вместе, но день сегодняшний. Начинаем с теплого утра, но оно такое вот...
2: Ну, теплее, чем вчера, да. По крайней мере.
1: Мне кажется, в течение утра похолодает
2: куда-нибудь. Или холоднее, чем вчера.
1: Теплее.
2: Да почему меня не поправляют? Поправь меня. Ты чувствуешь, я сегодня вторник, среда, погода, не погода. Такая, не такая.
1: А что ты такая разбитная, Синина? Ну? Кто тебе
2: такая,
1: там?
2: Непостоянная
1: кто
2: такая,
1: растревожил?
2: Знаешь, ветреная. Вот это, понимаешь, как
1: в
2: погода.
1: Юлия ветреная и Артем успокоительный. Даю установку на уверенность в этом дне. Юлия добавит красок, которые вообще уведут вас в другие степи, стороны и не факт,
2: иногда,
1: что приведут к продуктивности.
2: Нужно быть такими сумасшедшими.
1: Но главное, вы можете уже нам рассказывать о том, как поживаете, что вас радует, вдохновляет или беспокоит. Макс, Телеграм и СМС уже функционируют.
2: 8-983-510-107, в том числе, кстати, почитаем ваши поздравительные сообщения. Не знаем, это вас радует или беспокоит,
1: но
2: то, что вам стало на год больше.
1: Дадим вам энергии музыкальные для того, чтобы окончательно выйти из состояния сна. Просыпайзер врубайте на полную. Все-таки еще раз поздравляем вас с новым днем, который называется среда, сегодня 30 сентября.
2: Доброе утро.
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: утренним шоу.
1: Пора просыпаться с первым утренним шоу, общаться с первым утренним шоу. Еще раз здравствуйте, друзья. Прилетело огромное количество поздравительных историй. Сразу в номер, Дана, в эфир давай выдавать.
2: Так, давайте с удовольствием. Написал, например, Андрей. Мне сегодня 39, поздравьте меня, пожалуйста.
1: Андрей, чудесный возраст.
2: Прекрасный возраст.
1: Поздравляем, здоровья, благополучия, всего, о чем мечтается.
2: Лучший возраст только у Лили. Потому что написал Владислав и пишет, что моей дочери Лилии день рождения 13 лет. Безумно ее люблю, счастья и удачи.
1: Лилия, поздравляем от всей души. Юлечка, я могу тебе сказать, что для Лилии, может быть, это и лучший возраст, 13 лет. Но для родителей начинается все самое интересное.